0: Готовим сюда! Яиш! Джалалатил Малик Аль-Муазам! Яиш! Джалалатил Малик Аль-Муазам! Яиш! Джалалатил Малик Аль-Муазам!
1: Яиш! Яиш! Яиш!
2: Яиш! Яиш!